0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Есть такая обязанность у меня проверять погоду, когда ты едешь на мотоцикле на работу. Поэтому я могу уже точно с уверенностью сказать, что сегодня будет тепленько. Ну, не жарко, конечно, прям чтобы жара-жара, но там 22 градуса, так стабильненько. Правда, солнце пропадет в середине дня, но это ни на что не должно повлиять, осадков не ожидается. Вот такой прогноз раньше времени. Но попозже обязательно все подробности тоже расскажем. Пока, не знаю. То есть это такой выбор, наверное, с утра пораньше брать зонтик или не обязательно. Ну, или в моем случае, да, ехать на мотоцикле или нет. Это тоже неприятно, когда под дождь попадаешь. Короче, друзья, сегодня классная пятница нас ожидает в плане погоды, да, в плане и ощущения, или как сейчас принято говорить, вайба. Ну и, конечно, в плане музыки, куда же без нее. Поэтому Топ-Радио тебя сопровождает в любую секунду. Включай, делай погромче, поехали.

0: вообще не знаю, похож на какой-то Evanescence мою 2000-х.
1: Далеко не Evanescence.
0: Про нас с утра понедельничная песня, что?
1: А может, сейчас понапишут слушатели, или она не тренд? Надо, не должна быть.
0: А, тренд, да, для молодежи?
1: Я столько шуток про нее слышал. Типа, о чем песня? Ну, про зомби-зомби. Знаешь, когда все зомби, говорят, только зомби-зомби. Ну, короче, это Стас Ярушин.
0: Стас Ярушин?
1: Да. Своим маленьким ртом, вот это поет. Короче, угорают все с него. Песня нормальная, ну прикольно.
0: Песня прикольная.
1: Ну, количество зомби в ней зашкаливает. Песня ни о чем. Просто зомби.
0: Да, он для кого это?
1: Ну просто там кроме зомби ничего нет. Он поет просто зомбис, зомбис, зомбис, зомбис. И там все время зомбис. Сам он выглядит, угадай, в каком образе.
0: Серьезно?
1: Ну угадай.
0: В зомби?
1: Правильно! Как
0: да
1: ты догадалась?
0: Серьезно?
1: И он сам в виде зомби поет песню «Зомби, зомби, зомби, зомби, зомби». Ну я тебе открыл даже сейчас что-то. Нет, так он круто поет, никто же не спорит.
0: Мне показался Evanescence.
1: Да, да, ну как бы нет.
0: Не, ну манера такая классная. Не, ну не вообще. Причем это с учетом того, что мне не нравится мне маленький рот Ярушина и сам он.
1: Никому не нравится.
0: Нет, многим, ну ты что, у него много поклонников. Но это не мой пассажир.
1: Да, понятно. Ну и понятно, к чему-то.
0: В моем такси.
1: Понятно, к чему-то отсылка. Понятно же. Все же понятно.
0: Мне непонятно, я не знаю.
1: Как, непонятно, к чему это отсылка? Ты что, мне надо гуглить сейчас?
0: Конечно.
1: Мне не нравится, я так не люблю.

0: это Кранберис, конечно же. Кранберис, ну, единственное...
1: Мария Кранберис?
0: Да, блин, что с тобой?
1: Что ты хочешь?
0: The Кранберис такая есть группа. И у нее единственное, ну, ремастерит даже, я себе поставлю. 2 миллиарда прослушиваний, поэтому раз уж ремастерит. Ну как? Ну как? Я даже готов ее вот послушать прямо сейчас.
1: Ну давай послушаем сейчас.
0: Вместо Мадонны, которая у нас...
1: А что Мадонна? Мадонна что? У нее какой рот? Маленький, большой?
0: Рот. Мадонна большой.
1: Большой, да, все. Сейчас слушаем тех, у кого маленькие рты.
0: Ну не, ну Кранберис, вы что, ребят? Это же прям проснулся утром. То, что надо.
1: Ну круто. Давай тогда погромче делаем.
0: Вот это зомби.
1: Давай.
0: У Стаса Ярушина, ну типа тоже зомби, зомби, зомби. Но... Когда зомби перестает быть зомби? Когда его укусит другой зомби? Что будет? Важный вопрос.
1: Серьезные вопросы.

0: что, все проверили, на то, да, какие данные украли? Да, да, да, можно теперь зайти официально.
1: И ты типа точно знаешь, что да, мои украли, да?
0: Да, да, да.
1: А, ну там же можно украли, еще попросить, можно еще попросить типа компенсацию. Но нужно доказать, надо попросить. Да.
0: Ну там, извините. Короче, и, видимо, для того, я не знаю для чего, но, видимо, для того, чтобы не получать такие сообщения от мошенников, которые говорят, хочешь посмотреть, какие данные украли? Веди свой смарт-айди. Ну, ты знаешь, да, так первое время такое было?
1: Да.
0: Да, часто, да, сами сделали. Пожалуйста, заходи, смотри, вот это украли у тебя. Конкретно твои данные, вот они. И, ну, типа, как там в том виде, как он нам есть. Это все штрафы, которые ты когда-либо оплачивала. Наташка, у тебя там,
1: у меня
0: боюсь,
1: будет проблема,
0: страница не загрузится вообще никогда в жизни.
1: Я не могу понять, как тогда теперь вообще быть.
0: Ну, как быть? Зайди в ЦСДД, посмотри.
1: А так, а счета не все через ЦСДД приходят? Штрафы?
0: Не важно. Ты можешь зайти посмотреть?
1: А сейчас ты хочешь?
0: А когда? Завтра, что ли?
1: А, так у меня сейчас уже записана машина на фирму.
0: Это не важно.
1: Они на меня приходят.
0: Там же исторически. Да какая разница? Там же за последние 10 лет. Там же надо достаточно много. Зайди, смарт-айди свой, сможешь, справишься. И посмотри, я, короче, ладно, да. Зашел, глянул, многие мои друзья тоже проверили, все сказали, говорят, блин, все.
1: Штрафы чаще.
0: Все машины, все твои адреса домашние, весь твой персональный код, ну, все, короче. Если мошенников, спасибо, ЦСДД.
1: Кстати, действительно, ладно, тут по частным лицам, а ты представляешь, как фирмам?
0: Ну вот я не знаю.
1: У которых множество там автомобилей, тоже периодически наверняка штрафовали и так далее. Сейчас вот как им. Ну, короче, я не знаю.
0: Ну, короче, там, да, два смысла в этом есть, две цели. Это первое, чтобы не ждать, когда тебе мошенники то же самое предложат. Да. Зайди, посмотри свои данные, да. А сделать это официально через ЦСДД, ребят.
1: Если что, ЦСДД не предлагает такой активности. Не просит проверить, какие данные у вас украли. Это мошенники.
0: Нет, если присылают левую ссылку, то, конечно, это мошенники.
1: Если ЦСДД сам не рассылает такие сообщения.
0: Слушай,
1: и не предлагает.
0: Я что-то слышал, что предлагали даже.
1: Они лично не присылают ничего. Как раз-таки мошенники.
0: Лично,
1: поэтому,
0: конечно, нет. Короче, да, но зайти и проверить можно.
1: И где мне что надо смотреть? Хорошо.
0: Ты зашла?
1: Да, у меня 0 пунктов. Так, что ты хочешь дальше?
0: Как тут все 0 пунктов?
1: А вот соды. Парка, помню, но докли. Вот
0: нет,
1: сюда-то?
0: Нет, смотри сюда. Боже мой, всему надо учить. А у тебя нету?
1: Ну, я и говорю, нету ничего.
0: Ты куда зашла?
1: ЕСДД.
0: У меня было.
1: Нет у меня. Я тебе говорю, чаще всего штрафы приходят не через ЦСДД. Через ЦСДД что приходит? Про что? Про вообще...
0: Да.
1: Там разве за скорость или за парковку приходит?
0: Теперь я проверю, будет ли. Не, я через приложение просто проверял. В приложении все есть. Или меня мошенники развели.
1: Плати штрафы.
0: Не, ну у меня официальное приложение, ты чего? Все. Ладно, короче, вот такая инфа.

0: нашли, так, мы у тебя тоже, да.
1: И вновь к вопросу, да, мы нашли, все получилось, значит, теперь я могу проверить, какая информация у мошенников. Я попрошу, чтобы да, подсказал тоже чат, что это может для меня значить. Хорошо, двигаемся дальше. Сейчас у моих близких знакомых произошла ситуация. Хотели оформить кредит, в общем. Причем, кстати, странно, не первый раз вроде как я такое слышала. Ладно, не суть важно. Оформляют кредит, им пишут, да вообще с удовольствием дали бы вам кредит, но у вас зафиксирован долг такой-то конторе. Говорит, ну как это вообще, что за контора, вообще о чем идет речь?
0: Да.
1: А в итоге связывается с этой конторой, говорит, да, здравствуйте, есть на вас долг 1500 евро.
0: Ого.
1: Да, 1500 евро. Что? Угу. А что за долг, что за фирма, за что вообще, ну то есть полностью непонятно. Он говорит, ну как непонятно, ну долг 2012 года. Называют фирму, которая вообще никаких взаимосвязей. Он говорит, пришлите, пожалуйста, вообще, что за информация. Uh-huh. Во-первых, для меня не очень понятно. Долг с 2012 года. Никто не писал, не взымал, не спрашивал, не присылал какую-то информацию про то, что есть долг. Естественно, ну, я предполагаю, что долг какой-нибудь будет а-ля где-то там, не знаю, в 2012 году какие-нибудь 50 евро или там 50 лат. Когда там еще что там было? А как вообще с этим? Вот помнишь, когда я тебе говорила о том, что нужен единый сайт? Потому что это просто всплывающие какие-то штрафы.
0: Короче, так они вспомнили хотя бы, что это было?
1: Нет, в том-то и дело.

0: Ну,
1: типа нашли какой-то долг.
0: Да, какой-то долг 2012 года, о котором никогда не было вообще никакой информации у человека. Это нормально?
1: Не знаю. Долга должен быть срок годности вообще-то, нет?
0: Мне кажется, что... Я так предполагаю, что они все накручивают, но при этом не сообщают. Это как это вообще? Ну, я не знаю, это легально? Можно ли там... Кто-то сталкивался вообще с такой ситуацией, что по обычному нормальному гражданину, который неожиданно вообще узнал о том, что у него непонятно за что. Причем я-то понимаю, что эти долги еще тоже как-то кто-то где-то перепродавал, какие-то фирмы перепокупали.
1: Такое тоже
0: со
1: можно,
0: своими, да. Ну, то есть это как вообще происходит? Мне кажется, что это какая-то непонятная мошенническая схема без участия типа мошенников, а с легальными какими-то...
1: Не, ну типа если это какие-то левые, ну какой-то долг, от непонятно откуда, который взялся, ну, мне кажется, можно его игнорить. Нормально?
0: Нет, так игнорить ты можешь, но тебе, пожалуйста, но тебе, допустим, кредитов нормальных учреждений их не дают.
1: Нормальные учреждения тоже должны игнорить.
0: Ну, нет.
1: Не то, что никто не игнорит, это то, что через судебного исполнителя с тебя вышибают. Ну, там-то не фиг проигноришь.
0: А почему с судебным исполнителем вот за все эти годы как раз-таки не связались, я не понимаю. Может, обычно долг там 30 евро, все, завтра у тебя блокируют счет.
1: Завтра у тебя уже 400
0: мы
1: должен.
0: Мы вам не доверяем, что вы там эти 30 евро выплатите. Как с этим бороться? Это и вообще есть, ну, у кого-то был такой неприятный опыт.
1: Не знаю, Наташка, ты вопрос сейчас задаешь просто в воздух,
0: ты
1: да?
0: Ты понимаешь, почему я тебе говорю о том, что нужно переходить на честную, нормальную систему этого одного сайта, в котором вся информация про тебя, вот ты вот живешь и не знаешь.
1: Дальше
0: о том,
1: должно быть.
0: Что кто-то где-то, или ты где-то, не знаю, может быть, в 2012 году припарковался, а сейчас ты за это должен заплатить.
1: Мне дому кажется, что
0: евро?
1: Ты сейчас такая скажешь. Итак, ребята, есть сайт, на котором. И Наташка начинает рекламировать свой сайт.
0: Нет, говорит, это государственный.
1: Ты хочешь нам что-то предложить?
0: Должен. Это должен быть государственный сайт.
1: Ну, не так, государственный сайт.
0: Сделайте
1: не
0: государственный сайт.
1: Который потом взломают, заберут данные твои все. Спасибо, не надо. Нет уж. Как есть, так и есть. Давайте оставляем. Просто сообщайте, где там что. Ну, мне кажется, срок годности должен какой-то быть. У нас музыка впереди, это новинка Мичико называется, трек DJ Gojay, Jason D.

0: в Лидл. Газированный напиток 330 миллилитров 59 центов. Творог 9% XXL 1 килограмм 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл. Стоит того.
1: Tagad Big Bang piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bang mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bang LV. Big Bang. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Крутые новости. Победитель Латвия с года авто Купра Терамар доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Купра Терамар доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
4: А размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба Latvijas Smaizniekus Lielmaize имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maizniekus.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Top Music.
7: Прямо сейчас.
6: Песня из Top 20.
7: Это Top 20. Седьмая позиция.

0: Ладно, что-то мы, честно говоря...
1: Да, на грустную тему пошли.
0: Наших слушателей стригерили, у нас только история сразу прилетала. Ладно, ребят, все про долги, штрафы.
1: Щипачи,
0: долги и ЦСДД. Все вместе.
1: И семечки.
0: Украденные данные воедино. Получилось, как будто какое-то утро не пятница, а не знаю какое.
1: Все, пятница, давайте про бездельников.
0: Давай, про бездельников наконец-то.
1: Очередные классные исследования, которые обсуждают и изучают офисных сотрудников, что очень важно. Итак, оказывается, что те самые офисные работники, которые скидывают мемы в рабочие чаты,
0: да,
1: работают хуже всех. Парарам-пам!
0: Это...
1: И они такие, подождите, у нас есть мем на эту тему! Стойте!
0: Не надо нас осуждать. Мы работаем, но в другой области.
1: Короче, посчитали так, что сотрудники, которые регулярно отправляют мемы и гифки.
0: Гифки?
1: Да, работают на 18-22% меньше, продуктивнее, нежели чем все остальные, да. Также, если в день уходит более 5 нерабочих сообщений, эффективность падает уже на 27% по сравнению с нормальными коллегами, которые не страдают всеми этими мемными заболеваниями.
0: Да. Да.
1: Ты как, сам отправляешь мемы?
0: Я всегда удивляюсь людям, у которых есть гифки на любой случай.
1: А слушай, это наши коллеги с тобой.
0: Ну да, но при этом, чтобы у нас, слишком много разных гифок, меня это бесит. И чтобы нас не бесило, я просто расскажу маленькое закулисье нашим радиослушателям. У нас есть свой комплект гифок, который мы используем между в своем чате. Там, с нашими лицами, да.
1: Назовем
0: это так. Да, у нас есть специально подготовленные люди, которые очень креативно их делают, да. И мы сами, свои же гифки друг другу отправляем, когда там надо как-то что-то прокомментировать.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Кому интересно, можем нашим слушателям тоже отправить, кстати. Нет? Или с этого, не знаю, что-нибудь придумаем. Короче, смысл в том, что я каждый раз удивляюсь, и вот у меня нету одной гифки. Гифки на тот случай, когда тебе присылают тот мем, который ты уже 10 раз видел и давно. И я такой думаю, у каждого, наверное, в компании есть такой человек, который нашел где-то такую же, как этот раньше называл, баян.
1: Я тебе такой покажу.
0: Да, присылает видос, и ты такой, и твое лицо в этот момент, когда думаешь, год назад это уже все пересылали.
1: Давайте, Эндрю, накидаем подходящий по этому поводу мем, чтобы, человек живет без мемной жизни.
0: Мне нужен гиф, который будет отвечать на эти видео, которые пересылают уже годовалой давности, полугодовалой давности.
1: Какую эмоцию ты хочешь передать? Давай сейчас.
0: Типа такого.
1: По звуку, звук давай
0: сделаем. Нет, даже не такое. Не знаю, даже я звук не могу такой сделать.
1: Давай.
0: У меня такое лицо, которое не хочет никто видеть.
1: Это факт, поэтому мы будем использовать мем.
0: А в этом случае еще хуже. Короче, да, нам нужен какой-то гифка на этот случай. Почему мем? Гифка нужна.
1: Нам нужна гифка.
0: 25037 WhatsApp.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Latvijas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Триммер Makita с аккумулятором и зарядным устройством 179 евро. Сахар 1 килограмм всего 69 центов. Хризантема 40 сантиметров 4,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Драукс. Копченая курица Тякова 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
3: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре Олимпия шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
4: Крутые новости. Победитель Latvijas Gada Auto Cupra Terramar доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Cupra Terramar доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
5: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место на

0: классный трек, он такой позитивный, он такой летний, он такой прикольный, он такой... Это Карлитос Фтакер Манхэттен. Что-то про Манхэттен, короче.
1: Ой, что-то про Манхэттен. Это хорошо, слушай. Я сейчас все-таки перебираю свои рабочие переписки и понимаю, что, возможно, тот человек, который плохо работает из-за того, что скидывает очень много мемов, это я.
0: Да.
1: Но...
0: Я тоже так подумал, потому что ты, конечно...
1: Я люблю.
0: Временами...
1: Ну, мемы, не мемы, а рилсики.

0: Рилсики, понимаешь, рилсики.
1: Как, у меня ты, есть, как ты говоришь мемы? Ну, ты не смягчаешь, да?
0: Вот мем? Мне ну, как нравится. Бы... Я говорю мемы,
1: мемы,
0: да.
1: Мемы, мемы.
0: Секс, мем.
1: Мне, мне нравится не так, но мем. Ладно.
0: Понимаешь? А, вот это смягчение, мем, мне нравится. Мем, это как секс.
1: Мне нравится их старое доброе название демотиваторы. Вот это было круто.
0: Так смотри, это самая суть. Это да. же реально так и есть.
1: Ага.
0: Но у каждого обязательно на работе должен быть один коллега, с которым перекидываются именно рабочими мемчиками, которые ты скидываешь только по поводу работы.
1: Угу.
0: Понимаешь? Вот это важно. И если тебе, Андрей, такие не присылают, значит, они про тебя.
1: Возможно.
0: Понимаешь? Понимаешь?
1: Я бы хотел, да, чтобы вот наш... А тебе да, ходят легенды и мемы, как ты говоришь.
0: Так и... Так и а ты хочешь... А вокруг тебя только мимо. И что делать?
1: Игра слов, Наташка, ты сегодня в ударе, пятница чувствуется.
0: Эндрю, Эндрю, ходят, ходят, ходят.
1: Бродят, пароходят.
0: Мемы твои.
1: Так, что тебе, новость, да?
0: Сейчас, ну давай.
1: Могу рассказать.
0: Давай.
1: Один житель решил, ну, как бы, осведомиться у небезызвестной нейросети ChatGPT о своем недуге.
0: Который спасает нас, да, периодически.
1: Ну, там, решил, что зачем мне переплачивать врачам, если можно недоплачивать ChatGPT и так далее. Короче, нейросеть долго думала, а там...
0: Ну, у меня на эту тему есть мем!
1: Да-да-да, я не буду там уже уточнять и вдаваться в подробности, какое заболевание, как да. и что. Но лечение, ну, скажем так, заболевание серьезное. А хорошо. Лечение, которое он предложил ему, массаж.
0: Массаж!
1: Это просто делай массаж.
0: Массаж в массажнике, который находится по адресу такому-то.
1: Но не просто массаж, а огромный массажер из определенного магазина для, скажем, взрослых.
0: Ого!
1: Ну вот. И, ну, тут...
0: Он 100% вот, придумал эту историю, говорит, когда жена нашла.
1: Говорит, вот самолеч... Может быть.
0: Да ты пытаешься, это мне чат посоветовал, лечение.
1: Вот, да, вот, ну, в принципе...
0: Она говорит, а может, тебе лечение нужно, потому что ты этой штукой пользуешься?
1: Не знаю. Короче, ребят, будьте осторожны с советами от ChatGPT.
0: Так, мой мем гласит, внимание.
1: Да.
0: Мой мем гласит так, там мужчина, там мужчина второй, типа врач в халате.
1: Да.
0: И один такой говорит, ой, я сейчас типа загуглю, ну не загуглю, а как правильно сейчас, да, типа введу там GPT. И врач такой говорит, так, хватит, не занимайся самолечением, я сам сейчас вобью все в GPT, узнаю.

0: Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Нам этот дисклеймер
4: вот
3: очень
4: это
3: важен.
4: Да, ты забрал у нас сейчас некоторую радость.
3: Нет, дисклеймер, потому что если мы наговорим чего-то, что нас ответственность сейчас снимается. Это все было развлекательно.
4: Ты знаешь, что, Эндрю, когда Пав Диди, да, то же самое говорит. Или как его?
3: Хороших людей ты мне приводишь пример. Неплохо.
4: Он говорит, это только в качестве развлекательного контента. Пожалуйста, срок 20 лет. Пам!
3: А ты говорил про эти бутылочки масла, да?
4: Эпштейн, так, ладно, все. Так, давайте, друзья, мы всем говорим доброе утро. Сегодня мы не безобразничаем, сегодня мы занимаемся только хорошими делами. Почему? Почему мы решили таким заниматься? Потому что уже завтра состоится Резифест.
3: А анонс
4: где
3: будет?
4: Все будут веселиться, развлекаться, смотреть на звезд своих любимых. И у нас в гостях сегодня будет Рита Дакота, которая придет и расскажет также про то.
3: Надо было начинать.
4: Ну, да, ждем, девчонки!
3: Рита Дакота сегодня в гостях. Топ радио, ребята, но в следующем часе, ну, скоро, да, уже.
4: Да, если есть какие-то вопросы, смело присылайте.
3: Да, если что-то интересует, если что-то хочется узнать, пожалуйста. Также много музыки. Поговорим, ну, про Радио Фест поговорим. Я думаю, что мы вместе с ней билеты и подарим нашим. У нас есть еще два билета для наших радиослушателей тоже. И, конечно же, что? Всем доброго утра, это пятница!
4: Ура!
3: Все, выходные уже скоро.
2: Топ-мьюзик.
1: Прямо сейчас.
2: Песня из ТОП-20.

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Сосед, на этой неделе в Мега особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов и напиток Pepsi 1 литр 2 вида 99 центов. Мега. Просто, удобно, рядом.
3: Крутые новости. Победитель Latvijas Gada Auto Cupra Terramar доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Cupra Terramar доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV Akropoli, vairāk prieka!
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.

0: есть работа для зумеров. Работеночка, работушка
1: не,
0: для зумеров.
1: А, зумеры, это не мы. Все, супер, одни работают. Давай, да, тогда да, мне нравится дальше, да.
0: Просто... Ты боишься, что для тебя появится работа?
1: Да, сейчас ты опять на поля.
0: Да, видишь, в чем дело. Да. Зумеры не сильно любят работать в целом.
1: Да, слушай, ну, а знаешь, мне говорят, что это миф. Что-то мы придумываем.
0: Ну... А до какого возраста они сейчас?
1: И ты такой, да я смотрю на молодежь, нет, ничего мы не придумываем.
0: Не, ну некоторых, некоторые, конечно, есть прям, ну, супер такие активные, но это сфера обслуживания, как правило, да, то есть ребята, которые там устроились на летнюю подработку, да, ну это уже сам факт, что они пошли, конечно, там...
1: Слушай, ну они очень нерасторопные. Я вчера испытала раздражение.
0: Да.
1: И я пыталась себя так, ну, как-то...
0: Сдерживать, да? Что ты когда-то такой же была?
1: Нет, ты знаешь, я такой не была. Я была настолько... Ты что, когда... У меня первая вот такая работа реально, да? Я была официанткой.
0: Ну, это все знаем, к сожалению.
1: Когда я понимала, что я вот могу сейчас заработать какой-то вот там чай или еще что-то, да, я была самой веселой, активной. Я вообще, по-моему, конечно, раздражала всех своих коллег, но это, ладно, не столь важно. Но...
0: Ну
1: для
0: ты,
1: клиентов.
0: Если скажешь, ничего не поменялось.
1: Хотите? Чай, кофе, сейчас, не хотите, все равно будет. Хаш!
0: Вот, такой ты была официантка,
1: да? Я шевелилась так, как не шевелилась никогда в своей жизни, понимаешь? Mm-hmm. Мы были настолько вообще благодарны судьбе, что мы можем заработать хоть какие-то деньги. Это вообще было просто.
0: Короче,
1: сразу видно, что я из бедной семьи, да?
0: Да,
1: деньги,
0: видишь? Идеальная работа для зумера такова. А, значит, какая-то бабушка-пенсионерка, ну, видимо, явно не в какой-то стране, где хорошая пенсия, решила, что ей нужно собрать коллекцию своих старых любимых песен, которые она любила когда-либо в какой-то период своей жизни. И обратилась к внученьке, а может быть и просто к слуге, ну, я имею в виду сейчас просто к девушке, да, которая нашла таким образом работу своей мечты, она стала живым шазамом для бабушки.
1: Да
0: бабуля!
1: Ладно?
0: Ей начала, да, напевать ее старые песни внучечка. Ну, я имею в виду, что та сама девушка, которая продолжает эту работу. Ищет их в интернете.
1: Ну, так супер, да, конечно. А у меня бабушка тоже просила, но я так не делала. Я не догадалась за это со своей бабушкой брать деньги.
0: Пожалуйста, бери блинчиками, к вареньям, не знаю, чем-нибудь.
1: Нет, я деньгами все скачу.
0: Не, ну как-то...
1: Ну, бабушка, просто впиши меня в нос ленту.
0: Короче...
1: Бабушка,
0: да без проблем.
1: А ты говоришь блинчики.
0: Да. В общем, работа мечты, а что нет?
1: Ну, слушай, это классно. Потому что, слушай, у меня бабушка, у нее там такие песни. Ну, ладно, то, что она там любит вот это. Ой, мороз, мороз. Ну, там загадка была. Там песня была «Тополь».

0: он ее любил, она его не любила, а она плакала поэтому. Вот такую песню, Наташа, найди.
1: Да легко,
0: найди
1: мне
0: такую
1: кажется.
0: Песню.
1: А ты понимаешь же, да, знаешь, что сейчас ChatGPT вообще все, что угодно
0: может. Ну сейчас,
1: может.
0: Да,
1: просто
0: это было пару лет назад. И мне приходилось делать вид, что я ищу, а я не искала, просто фотки свои смотрела.
1: Я недавно тоже... А, подожди, мы с Рузой сидели, честно говоря. Вот я говорил, слушай, там фильм, там вот про это и про это. Она такая, ChatGPT, фильм про это и про это. Бац, и выдает название. Она говорит, и вот мы стоим, такие, блин, как удобно. Так. Вот сейчас вот, это же тебе заменяет того самого кореша, кореш по фильмам. Ты знаешь, кореш у тебя есть?
0: Антон
1: есть.
0: Долин?
1: Блин, я думаю, что его так никто не называл.
0: Попробуй, вот попробуй сейчас сказать на людях.
1: Ну вот, хорошо, да. Ну, наверное, да, да. Наверное, теперь уже таким вот человеком, наверное, скорее всего, будет он, потому что ты человек, которому ты можешь позвонить, описать фильм, он тебе скажет название, вполне вероятно. Но сейчас GPT его тоже может заменить в этом вопросе.
0: Это
1: только в этом вопросе.
0: Невозможно.
1: Во всех остальных, конечно, нет. Ладно, что ж, друзья, Metallic Clips от Zerb далее на волнах топ-радио. Если у вас есть кореш по каким-то вопросам, тоже нам напишите,
0: мои
1: которого
0: кореша
1: не заменит никогда в жизни ChatGPT. Ну-ка.

0: кореш по мемам. Мемам, как в том случае, у тебя есть?
1: Конечно, мемный кореш, да. Нет, у меня есть мемная коллега. Также, я говорю, моя группа Милфы, она продолжает жить, и мы, конечно, она будет жить намного дольше, чем я предполагала, потому что день и год, когда
0: она
1: я создала...
0: будет пополняться.
1: Когда я создала эту группу, мне пришлось девочкам объяснять, кто такие Милфы. Ну, то есть вот мы в таком возрасте были,
0: понимаешь?
1: А сейчас все четко, прекрасно понимают, что они находятся там, где они должны находиться.
0: Мне нужна группа Скуфы тогда, да?
1: Нет.
0: Чего нет-то?
1: Ну, потому что Скуфы, это звучит как бы плохо, а Милфы, это вроде как бы звучит... не так, наверное, плохо. Не суть важна. Короче.
0: Ну, давай расшифруем тогда.
1: Это мы не будем делать. Короче. Причем, кстати, если вот я смотрю здесь, у нас очень много вот шуточек, понимаешь? Обязательно.
0: Ты сейчас будешь их все читать?
1: Нет, я не буду их всех читать.
0: Ну, ладно. Тогда зачем ты нам об этом говоришь?
1: Короче, мы говорим, ты спрашивал по поводу того...
0: Я про корешей, которые отвечают за какой-то вопрос, и их никогда не заменит ChatGPT, потому что есть кореш по страховкам, есть кореш по маркам, по машинам определенной марки, вот он все про них знает, есть кореш
1: Теперь следующее. Да. Вот никто никогда не сможет меня заменить

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту пятницу 28 августа в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.

Мы внимательно слушатели пишут, а билеты на Радифест, где билеты на Радифест? А все будет, обязательно разыграем, обязательно, все впереди. Также впереди много классной музыки, и это будут такие треки, как... Родион Гордин...

0: laikā pārvērstos par 1100.
1: Tas ir kaut kāds burju triks?
0: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
1: Interesanti. Pastāsti vairāk.
0: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
1: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
0: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того!

0: слушаю тебя, Наталья.
1: В очередной раз слушаю в музее Вены. Опять-таки их там ребята обокрали на общей стоимости 4 миллиона долларов. 673 бриллианта кто-то себе сколотил. Ну как так? Европа, задумайтесь.
0: Вот как, насколько разные наши увлечения. Меня интересует, как обокрали, а тебя интересует, на какую сумму.
1: И сколько бриллиантов? 673 бриллианта.
0: Сколько бриллиантов? Да.
1: Подожди, а если мы поделим 4 миллиона?
0: Сколько один бриллиант стоит? Давай, да.
1: Слушай, прилично. Я сейчас смотрю на эти самые украшения.
0: Я бы сказал, неприлично.
1: Неприлично.
0: Много.
1: Да, и они такие красивые.
0: Ты на них смотришь прямо сейчас, они у тебя?
1: Конечно.

0: обокрал.
1: Да, ребята, что происходит в этом мире?
2: Отвратительные люди. Да, вот они, эти бриллианты.
1: Посмотрите, ну, вообще, какие шикарные, а что мы на радио?
2: Это как, да-да-да, какой идиотский способ спалиться.
1: Да-да-да-да, общий вес бриллиантов и изделий из бриллиантов превышает 200 карат.
2: Я думал, 200 килограммов они тащили прямо на себе.
1: Ну, тут практически так и есть, слушай.
2: Ну, и каким образом там обокрали?
1: Общий вес не больше 10 килограммов.
2: Как обокрали? Как они это сделали? Каким? Это было... Они собрали команду из 11 друзей, делали подков.
1: Плюс-минус.
2: Создали искусственное землетрясение, включили сигнализацию.
1: На данный момент можно понять, что это точно сделали мужчины, потому что ограбление длилось меньше 4 минут.
2: А, да-да-да.
1: Сейчас ведется так расследование.
2: Меньше 4 минут, значит, мужчины. Я правильно. Потому что иначе бы...
1: А кто знает, сколько... А если были бы женщины, там нужно обсудить, поругаться.
2: Конечно, долго бы собирались. 100% бы опоздал кто-то.
1: Каждая примерила, я не буду брать это колье. Оно, по-моему, оно мне подходит? Мы это берем?
2: Не-не-не, я не буду надевать этот костюм. Он мне не подходит.
1: Он меня полнит. Тебя полнит твоя жопа. Что? И все, дальше уже скандал.
2: Этот чулок на лицо я не хочу. Это испортит мой макияж. Да, они бы разосрали 100%.
1: Я только что сделала губы, мне уже нельзя их сейчас приминать.
2: Так, хорошо, мы выяснили, что это были мужчины. Посмотрите, мы уже провели полурасследование. Мы отсеяли 50% подозреваемых. Давай дальше. Давай, мисс Марпл, работай!
1: Все.
2: Где бриллианты? Как обокрали-то? Ну, расскажи хоть чуть-чуть.
1: Нет никакой информации.
2: Нету, не ты? Ты только просто узнала, сколько это все стоило?
1: Да, сколько стоило. А также, да, различные фирмы. Ну, что тебе? Стоимость, пожалуйста, количество карат, вес, все интересно. Ну, говорит, что есть, ну, через стеклянную вообще витрину все это сделали, если что, они забрали все карьеры.
2: Хоть какие-то подробности, спасибо.
1: И причем самое интересное, ну, ладно, из подробностей, уж так просто хотел тогда.
2: Хотел.
1: Что это произошло во время рабочего времени музея?
2: Ну, значит, зашли с лестницей и в зеленых жилетках.
1: Угу.
2: Не иначе.
1: Но в то же время говорят, что вроде как уже ближе к ночи. Ну, непонятно. Короче,
2: либо в белых
1: пытаются
2: халатах
1: запутать. Да, конечно, такая схема, как...
2: Если заход в белых халатах?
1: Как в Лувре еще пока что не раскрыли, но кто знает.

0: Кат Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар. Пятая строчка наш топ-20. Да, крутяк. И также Леди Гага и Дочи. И трек Runaway услышим через 3 минуты на топ-радио. Оставайся с нами, самое главное.
1: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.

0: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
0: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas. Katru dienu.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Школа зовет?
7: РД Электроникс отвечает суперценами.
6: 17 августа по 13 сентября.
7: Большая школьная распродажа.
6: Смартфон Samsung Galaxy A16.
7: Всего 99 евро.
6: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
7: Все для школы по суперценам.
6: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
7: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
8: Крутые новости. Победитель Latvijas Gada Auto Cupra Terramar доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Cupra Terramar доступен сразу. Только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
9: Практичная детская одежда для дождливой погоды в магазинах Lidl. С четверга. Детский комбинезон 12 евро. Резиновые сапоги для детей 8 евро. И детский комбинезон 9 евро. Lidl стоит того.
10: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
11: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: В кассе «Лукай» выгодные цены каждый день. Офисный стол «Домолетти» 69,99. Компьютерный стол «Домолетти» 49,99. Коробка для хранения вещей «Курвер» 4,5 литра. Всего евро 99. Кассе «Лукай». Предложения действуют в магазинах «Кассе «Лукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
13: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Драукс. Копченая курица Тякова 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мего Драукс для друзей дружеские цены.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Ну и начало нового часа. Доброе утро всем.
5: А, все случайно, не случайно. На сегодня гости, о чем мы обязательно расскажем совсем скоро. Мы, кстати, уже несколько раз говорили. Можно сказать, и заглядывая за шторки о том, что к нам сегодня в гости придет Рита Дакота. И она, наконец-то, с нами. Но пока что вам придется наслаждаться нашими с Андреем голосами. Андрей, давай, вот ты, у тебя есть голос?
4: У меня нет голоса сейчас. Я хочу просто напомнить, что фестиваль Ready Fest уже на этих выходных. И, возможно, два билета. У нас многие спрашивают, говорят, а где билеты-то сегодняшние?
5: Потому что тебе люди не доверяют. Они знают тебя, Андрей, они думают, эти два билета последние в пятницу зажали себе,
4: видишь,
5: сами пойдут.
4: Видишь, меня лучше, чем ты даже.
5: Конечно.
4: Поэтому и Рита Дакота, и два билета, все это впереди в этом части на волнах.
5: Ничего не зажали, обо всем рассказываем.

0: vienu eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
2: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.

0: Я недавно слышал от наших коллег с другой радиостанции, они говорили, треки про все виды транспорта придумали, про самокат не придумали. Как не придумали? Рита Дакота! Трек про самокат!
1: А вот и я! Здравствуйте, всем привет!
2: Врывается Рита Дакота в наш утренний эфир. Боже, такая энергия, круто! У тебя всегда такое хорошее настроение с утра?
1: Нет, у меня просто джетлаг. Я проснулась в 6 утра и бодрствую.
2: Я тебя поняла. Ты просто не смогла заснуть,
1: да,
2: правильно?
1: Да, не смогла.
2: И вот. Мы очень рады, что ты заснешь после нашего утреннего эфира, а не до, понимаешь?
1: А еще у Топ Радио очень бодрящий вкусный кофе, друзья. Мы очень в восторге все тут от кофе.
2: Все, дадим вам с собой. Так, это мы... Единственное, что мы можем выносить из этой студии, это как раз-таки кофе. А все остальное немножечко начальство жалуется. Поэтому, Андрей, пожалуйста, верни эти ручки. Это неприлично уже. Итак, у нас, конечно же, важное событие. Ты уже завтра...
1: Да.
2: Ты выступаешь на Ready Fest. Расскажи,
1: да.
2: Это первый раз, когда ты на Ready Fest конкретно?
1: Да, это первый мой опыт на Ready Fest. И вообще мой первый опыт за очень-очень долгое время на фестивалях, потому что, честно говоря, я очень боюсь выступать на фестивалях.
2: Почему?
1: Возможно, это будет интересная для вас информация.
2: Почему?
1: Вроде бы у меня были очень большие залы сольные, там,
2: конечно,
1: сборы. Я почти 10 тысяч на сольном концерте собирала. В общем, я знаю, что такое выступать перед большой толпой поклонников и слушателей, но на фесте такое ощущение, вот я себя ощущаю на каком-то свидании, как будто я пришла к незнакомому мне человеку, которому я пока еще не очень нравится, и мне надо ему понравиться. И, короче, вот это ощущение, когда очень многие люди пришли не на меня, то есть я знаю, что будут люди, кто придут на нойз.

0: MC. Или кто придет только из-за монеточки, или только из-за группы Нервы. И типа, будут те, кто вообще меня не знает, будут те, кому я не нравлюсь. И я по какой-то лютый мандраж.
1: А многие будут те, которые пришли именно на тебя.
0: Нет, я
1: и не знают Нойза.
0: Это факт тоже. Там будут такие, там очень много людей из моего фан-клуба идет, но все равно выступать перед каким-то совсем незнакомыми чужими людьми, у меня всегда мандраж. То есть я могу выступить перед стадионом своих слушателей, вообще не дрогнуть.
1: Они же родные.
0: И перед 10 людьми, которые меня не знают, и забывать слова. Вот, поэтому я очень боюсь, что я завтра на портачу забуду слова, буду волноваться, у меня будет трястись рука и все такое, представляете?
2: На словах песни «Самокат» ты не, ну, как бы помнишь или забыл, потому что ты понял, что история этой песни неоднозначная, да?
0: Я ее не буду петь завтра. Вообще, честно, я не очень люблю эту песню, потому что это шутка, которая вышла из-под контроля. То есть мы с Марией просто ржали, и мы просто пошутили. То есть мы эту песню вообще всерьез не воспринимали. Мы просто прикалывались, обсуждали бывших. Ну, вот, короче,
1: классические беседы, да?
0: Подружки сплетничают, да, за кружкой чая. Вот, и мы накидали эту демку просто поржать. А она такая вайбовая получилась, и мы решили ее дропнуть. И все, то есть это совершенно абсолютная шутка.
1: И в итоге это стало вообще любимым треком, по-моему, наших слушателей, потому что был какой-то период, когда мне казалось, что это вообще единственная песня, которая у нас вообще звучит. Потому что в какой момент не включаешь, там просто твои самокаты. А, расскажи, пожалуйста.
2: Также владелец... Ладно.
1: У нас уже тут, да, у нас уже пишут слушатели, говорят, все, мы тут сейчас, мы, в общем, обожаем Риту.
0: Я тоже вас обожаю, спасибо большое.
1: Первые приветы. А, смотри, и ты, и Мари, да, вы обе пишете же, она же тоже пишет свои песни.
0: Да, но она свой кусочек написала сама, свой текст, свой куплет. Да. Свой куплет и припев написал я.
1: Хорошо, а как тогда получилось? Вы такие сидели вдвоем, и такая, о, у меня есть припев, у меня есть идея. Как
0: я
1: это
0: просто
1: происходит?
0: Я не помню, это было давно. Я скинула ей, по-моему, этот кусочек какой-то, и она тут же нафристайлила свой, короче, вот так получилось.
2: Ну, классно получилось.
1: Обалдеть. Слушай, ну мы когда вот у нас вчера как раз-таки в нашем конкурсе, когда мы дарили билеты на Радифест, у нас были вопросы про тебя. И один из вопросов, которым мы думали, что мы запутаем тоже слушателей, заключался как раз-таки в том, кому ты писала песни, в принципе,
0: да? Я всем писала.
1: Расскажи вообще, кому ты писала песни?
0: Лободе, Ёлке, Ани Лорак, Ани...
2: Лободу угадали сразу.
0: Между прочим, за твои глаза у меня даже есть песня года какая-то. В общем, у меня там какие-то награды даже есть за это.
1: Я хотела спросить, как это... То есть, сначала ты написала песню, или получилось, что, может быть, там Света попросила тебя написать песню. Как это происходит?
0: Очень легко происходит. У меня не было бабла. Я очень бедно жила, у меня не было денег для того, чтобы записывать свои песни и снимать клипы, и снимать квартиру.
1: Это все дорого и непросто.
0: Я жила в малюсенькой однушке очень глубоко за городом, очень бедно жила, и, в общем-то, я поняла, что мне надо, чтобы как-то выживать, надо работать, а лучше всего у меня получается...
1: Это хорошая взаимосвязь.
2: Мотивация идеальна.
1: Бедно, хочу денег, нужно работать, черт.
0: Я ребенок, мне 18, я только с фабрики вышла, я ребенок, мне очень нужны деньги. Серьезно, я понимала.
1: Сколько тебе было лет?
2: Ты на фабрике
0: 17
2: была, тебе
0: лет.
2: 17.
0: И я в 17 начала писать за деньги песни. Началось, по-моему, первую песню продала по-моему, певица Заря, типа того, вот что-то такое, какой-то романс. Он так и не вышел, по-моему. А может, и вышел, я не знаю. В общем, я вот начала писать песни за деньги артистам и поняла, что я могу оплачивать себе съемную квартиру и могу даже какие-то свои песни сама записывать, то есть делать аранжировки, демки какие-то, работать на студии, потому что сейчас на студии стоит, например, $50, у меня их нет, и чтобы они у меня появились, соответственно, мне надо продавать песни. Вот так я начала предлагать свои песни. То есть я просто взяла номер телефона Лободы у кого-то и сказала, здравствуйте, Светлана, вы меня не знаете, я вот такая-то композитор. Не хотите ли вы послушать мою песню?
1: Что,
0: и
1: серьезно?
0: Она послушала, звонит, говорит, я покупаю за любые деньги. Эта песня не нужна была.
2: Наташка, если ты не задашь этот вопрос, я сейчас задам.
1: Какие деньги?
2: Сколько? Сколько стоят твои глаза?
0: Слушайте, твои глаза, я не знаю, можно раскрывать? Нет?
2: Никому не скажу.
0: Твои глаза, я соавтор текста. Я не автор песни целиком, но я взяла за это $500.
2: Ну ничего, нормально.
0: Да.
1: Так мало?
0: Да, очень мало.
1: Так мало?
0: Я сама попросила столько, мне столько и дали вообще.
2: Давайте позвоним Светлане, спросим, сколько она на этом...
1: Рита, в тот момент, когда тебе просто это говорит, я готова купить за любые деньги, нужно называть любую сумму, кроме $500.
0: Мне было 17, я была мелкая. Но сейчас я уже так не продаю.
1: Позвони еще раз. Позвони, скажи, слушай, я передумала.
2: Что ты ошиблась.
1: Я передумала.
2: Тут инфляция, накапали проценты.
1: Хорошо, тогда у меня следующий вопрос. Ты, я говорю, вот ты пишешь и для себя, и для других людей.
0: Уже не пишу, не поверите, потому что теперь у меня уже есть

0: насколько трудно отдавать свои песни.
1: А я свои не отдаю. Я свои, которые для себя пишу, никогда ни за какие деньги не отдам. А вот чужие отдаю.
0: А как ты, вот ты пишешь и понимаешь, там, вот эта песня, все, она только моя.
1: У меня, например, была история, когда я написала песню прям только для себя, и ее хотела купить, не помню, какая-то певица, и предлагала много денег. Я говорю, нет, это как...
0: Ты такая, 500 евро!
1: Это как ребенка своего отдать, понимаете? Вот не могу. А если я, например, изначально пишу не для себя, например, пишу там для Маршала, да, я буду помнить все до первых седин. Но я же не, ну, я же не мужик, который там до седин помнит свою любовь.
0: Это мне не надо,
1: буду привыкать, засыпать один. Ну, я понимаю, что не могу эту песню себе ставить, она изначально не про меня. То есть я перевоплощаюсь в образ седого мужика и пишу от лица седого мужика про свою любовь.
0: Подожди, а как этот процесс, извини, происходит?
1: Легко, у меня хорошее воображение.
0: Ты в парике, так. Я сейчас послушаю песни, значит, беру, открываю, что там, какой-нибудь книжечки, погружаюсь в эту атмосферу.
1: Нет, просто представляю, что я седой мужик, который страдает по женщине и пишу это.
2: Слушай, я с годами все больше и больше могу это по себе представить. Я уже седой, но... Я вроде мужик.
1: Нет, я тебе не пишу ничего такого. Это прикольно, когда ты автор. Ну, ты, например, не знаю, какой-нибудь там Марк Джейкобс же не пойдет сам в платье, которое шил для Николь Кидман, например. Да, скорее всего, он пойдет в мужской одежде какой-то. Вот так же я. Я могу не примерять на себя эти песни. Я могу представить, что бы чувствовал седой мужик, который потерял женщину своей мечты, потому что был дураком, например. Да?
2: Рита, а сколько вот в процентном соотношении песен попадает к артистам, а сколько остается в стол, вот, ну, написанных?
1: Ну, когда ты начинающий no-name автор и готов за $500 продавать свои песни, то...
0: Все в стол.
1: 99 стол, и 1% тебе там иногда приносит деньги. То есть у меня такое было, что я там раз в 3 месяца продала одну песенку, там, например, за $2000, к примеру. Ага. И вот на эти деньги
0: живу. Ценник уже подрос, уже хорошо.
1: Там у меня и 3 потом было, когда мне было 18. Вот, а потом уже я пришла к успеху. Пришла к успеху, могла там и за $10,000 продать.
0: Вот.
1: А сейчас обратная история. Сейчас артисты ко мне стучатся и просят, чтобы я им что-то написала.
2: Вот
1: я говорю, я занята,
2: вопрос.
1: Я в туре.
2: А
1: я
2: если...
1: пришла
0: подождите,
1: к успеху сама.
0: Подождите.
2: Скажи, пожалуйста, а было что-то тебе кто-то писал песню? Или предлагал, смотрите, я написал песню для себя?
1: Нет, такого не было еще пока ни разу.
2: Никто
1: но...
2: не осмелился тебе написать песню? Или...
0: Ну, когда человек сам так хорошо пишет.
1: А ну, как будто мне не надо просто. Как будто у меня своих так много и не успеваю выпускать. Ну, а вот сейчас есть классная группа белорусская, они мне очень нравятся, Navi Band. Вот они мне предложили песню на белорусской мове, прислали демку, мне она так нравится, как будто я ее сама написала. И вот мы сейчас будем ее записывать. Возможно, я внесу какие-то правки, там что-то допишу, да, докручу.
0: Ты будешь платить за это $500, скажи честно.
1: Нет. Но в целом она мне типа на 99% нравится. Я там один докручу что-то, что вот там под себя как-то минимально. Ну вот получается, что я буду петь песню чужого авторства, грубо говоря.
0: Ну это практически впервые, да?
1: Ну потому что на мове они пишут лучше, чем я. Я очень криво пишу пока. Вот.
0: Твоя учительница
1: по белорусской мове, да. Простите, у меня долго не было практики.
0: Рита, я тебе говорила.
1: Ну, кстати говоря, у меня вот муж, он из Сибири, он очень хочет выучить белорусскую мову, и я периодически ему преподаю. У нас очень смешные ролики выходят, можете посмотреть рилсы, они даже иногда залетают там на 2 миллиона, как он пытается на мове там что-то размовлять. Очень весело.
0: Слушай, ну это прикольно. Давай сделаем небольшой... А перед, ну, мы сможем твои глаза послушать?
2: Подожди, так я быстро
0: понимаю.
2: Не могу.
0: Я знаю, поэтому смотри, как я тяну.
2: Ты такие вещи должны быть подготовлены, это, блин, тоже мне пришла.
0: Блин. Для того, чтобы ты совершенно спокойно нашел.
2: Это надо Светлане позвонить.
0: А, мы, кстати, можем, пока ты звонишь Светлане и ищешь эту прекрасную музыкальную композицию, мы напомним о том, что Ready Fest уже состоится завтра. Между прочим, мы совсем скоро разыграем 2 билета, но те, кто не готов участвовать в конкурсе, ну, есть те, кто сидит, ticketshop.lv, заходите туда, приобретайте как можно скорее, потому что вы понимаете, что будет невероятное событие.
1: И приходите меня послушать, пожалуйста, я буду волноваться. Теперь вы знаете, что я волнуюсь, и, возможно, ваша поддержка меня как-то взбодрит.
0: И послушать, и посмотреть, и получить вообще невероятное удовольствие. Такое ощущение, как будто мы заканчиваем наше
2: интервью. Рита Дакота еще у нас в гостях. Пиши, если что-то хочешь узнать, спросить. Все на WhatsApp 25037. Лобода твои глаза. Авторство Риты Дакоты слушай.
1: Нет, я

0: Рит, а ты, кстати, сейчас вот за эфиром рассказала про то, как вы живете на Бали, да?
1: Ну
0: у
1: да.
0: Вас, там пазл
1: живем,
0: тоже, да?
1: Мы живем между Калифорнией и Бали. Да. То есть мы зимуем на Бали, а все остальное время года проводим в Лос-Анджелесе.
0: Вот,
1: теперь это наш новый дом.
0: Звучит, как будто бы ты очень-очень-очень много песен продала. Вот это предложение, оно звучит, как будто
2: бы... И не за 500 евро.
0: Да. Мы тоже. Где мы, Эндрю, живем? Где? Мы живем между Ригой и Даугавпилс.
2: Да, где-то вот в этом.
1: Это тоже прекрасно.
0: Зимуем в Даугавпилс.
2: Не, мы живем у моря. Вот так мы можем говорить.
0: Да.
2: Не уточняется, какого.
0: Да.
1: Очень хорошее море у вас. Между прочим, вы, кстати, вы знаете, обычно белорусы прибедняются. Это наша нация, да, так делает. Я смотрю, вы прибедняетесь. Нет, ребята, у вас Рига, между прочим, город мечты. Я обожаю. Так вкусно. Меня вчера напоили одним из самых вкусных кофе в моей жизни. Знаете, на каком молоке? Я была в шоке. На ванильно-гороховом. Вы такое слышали?
0: Да, я знаю. У нас
1: ванильно-гороховое мороженое.
0: Да, у нас в офисе уже... Ты, Эндрю, не знаешь, у нас в офисе уже идет борьба за то, чтобы именно это молоко заказывали.
1: И вообще, я, между прочим, как гедонист настоящий, специально у чатика GPT спросила все лучшие рестораны, чтобы вкусно завтракать каждый день в разных местах, потому что я вот такой гурман, я обожаю прийти в классное заведение и вкусно поесть. И, между прочим, вот у вас в Риге очень много вкусных заведений. В Америке такого нет. Во-первых, в Америке они в 10 раз дороже, во-вторых, надо записываться за 3 недели.

0: И мы вместе с вами, да, да, получается, да. Рига. Да.
1: Слушай, ну а как насчет того, чтобы насчет двух билетов? Как ты думаешь? Вот сейчас вот есть же наверняка, вот сейчас люди уже послушали. Эндрю, ты готов?
2: По какому признаку мы будем выбирать? Давайте решим, ребята.
0: Да как скажете.
1: А я бы вообще сделал так вот, просто кто сейчас первый дозвонится? 2, 5.
0: А зачем, не говори прям номер, пускай знают номер телефона.
2: Пускай, друзья, вы знаете номер телефона, звоните, пожалуйста. Невероятный аттракцион щедрости от Топ-радио.
0: Насколько быстро будет этот звонок, сейчас посмотрим.
1: Итак,
0: ну, достаточно быстро.
2: Может, нормальные люди просто отсыпаются перед Рэдифестом, нет?
0: Привет.
3: Доброе утро.
0: Как зовут?
3: Николь.
2: Привет, Николь.
0: Это Рита Дакота, Андрей Фан и Наташа Горбачева тебя приветствуют. Ты хочешь на Рэдифест?
3: Ну, видимо, да.
0: Скажи любимую песню Риты Дакоты твою, вот которая тебе нравится больше всего.
3: Ой.
0: Так,
2: это не мой поклонник, получается.
0: Рита, дай варианты ей.
2: Так, ну вот только что они слушали. Самокат, пожалуйста, здравствуйте.
1: Как минимум,
2: Полчеловека. Есть песня «Спички», например, тоже хорошая песня. Ты можешь не мучиться, ты можешь...
0: Николь, да все, ладно, да мы чего-то пристали.
1: Вы сказали звонить, я позвонила, что вы еще от меня хотите? Николь, смотри, сегодня пятница.
2: Гоните билеты.
1: Да, сегодня у нас пятница, сегодня хороший день, и для тебя однозначно. Мы дарим тебе вместе с Ритой Дакоты 2 билета на Рэдифест, который состоится уже завтра, 29 августа. Если кто-то думает, что завтра не 29 августа, знаете, завтра 29 августа. Поэтому ждем вас на Wonder Salad. Для тех, кто не Николь.
0: Николь, ты где находишься сейчас?
3: В Риге.
0: Ну, хорошо, уже, видишь, достаточно близко.
1: Какие еще вопросы будут задавать? А какое место задекларировано у тебя?
0: Не слушай, какие данные цитаты у тебя? Ладно, все.
2: Группа крови, срочно.
0: Приходи на Рэдифест, 2 билета для тебя. Все таким образом. И подарили.
1: Николь, мы тебя обязательно их отправим в ближайшее время. И напомню, для тех, кто не готов сейчас нам звонить и не готов участвовать в этом конкурсе, заходите на ticketshop.lv и приобретайте билеты. Помимо того, что Рита Дакота будет выступать, и группа «Не». Первый, «Монеточка», «Нойз», «Айспик», также вышел покурить, порнофильмы, еще раз говорю, это группа. Далее, чтобы не было, «Луна», «Жанука», да, и в общем, ребят, начало уже...
0: Ну, потому что все говорят, будут порнофильмы, все такие, да, 16+.
1: Мы идем, покупаем.
2: Не надо, мы только вчера обсуждали, как же, наверное, им сложно с таргетом, с какими-то продвижениями.
1: И наверняка их аккаунты не раз блокировали в Инстаграм и в любых других социальных сетях. Начало у нас уже в 11 часов утра, это будет на самом деле целый день невероятной тусовки, невероятного вообще, мне кажется, это крупнейший фестиваль, который сейчас у нас.
0: Слушай,
1: проходит.
0: Давай вспомним, ну и пока мы вот Риту не отпускаем еще, концерт твой прошел в Риге когда-то в прошлый раз, когда был полный клуб, да?
2: Да, было почти 1000 человек, представляете?
0: Да,
2: на меня пришли.
0: Это в маленьком, да, это же вот зале-то, в принципе.
2: Это большой зал.
0: Ну, большой, но я говорю, битком, там все были настолько, что так плотненько.
2: Да, я была в шоке, честно, я не ожидала.
0: Ты удивлена, что так много?
2: 500, 600, а было почти 1000. Да, я очень удивлена.
1: Но, во-первых, ты давно у нас не была.
2: Да.
1: И есть просто поклонцы, я просто была тоже, вот я Рите рассказывала за эфиром о том, что периодически мне подружку куда-то зовут, и я просто была в шоке о том, сколько девчонок мне позвонили, говорит, Наташ, ты, ну пойдем, ну давай, ну ты пойдешь, давай, идем. И причем те девчонки, которые, ну, вообще с ними никуда никогда не ходили, они говорят, ты что, я же на репите, я же когда расстраиваюсь, я же, когда, короче, вот переживаю все эти непонятные свои отношения, говорит, я же всегда Риту включаю. Говорит, ну мы же с ней как будто бы на одной волне. Поэтому девчонок было действительно очень много, и как раз таки вот нашего возраста.
2: Я, кстати, хотела пошутить к нам, когда Николь звонила. Я говорю, ты пока еще просто не разводилась, поэтому мои песни не знаешь. Разведешься, узнаешь.
1: Это правда.
2: Потом подумала, так не буду темно шутить. Желаем тебе никогда не разводиться до гроба, до старости, быть вместе с одним человеком.
0: Рита, твоя
1: скажи,
0: любимая.
1: Скажи, пожалуйста, да. Вот, можно я вот еще... все тут уже пишут, что концерт май был просто огонь, девчонки пишут.
2: Спасибо большое, я еще приеду обязательно.
1: Рит, ну наверняка, ну или как это работает? Вот когда ты пишешь песни, они же настолько проникновенны, именно потому что ты сама делишься тем моментом, который ты проживаешь.
2: Да.
1: Он тебе, как человеку, который вот, переживает сейчас, он как бы действует каким-то таким терапевтическим моментом?
2: Ну в момент, когда я создаю песню, да. Ну то есть есть, а когда я вот исполняю, у меня спрашивают там психологи, нет ли у тебя ретравматизации каждый раз на сцене?
1: Нет,
2: ретравматизации на сцене у меня нет, только радости от того, что я встретилась со своими слушателями. Но когда пишу песню, я всегда пишу для себя. Собственно, поэтому, мне кажется, они так и трогают людей. Потому что если ты пытаешься что-то сделать хорошее для людей, как-то их впечатлить, как-то там, не знаю, да, написать что-то, что...
1: Сейчас тренд на, не знаю, здоровый образ жизни. Напишу про горох.
2: Вот я так не умею.
1: Так не работает.

0: пишу про себя и делюсь тем, что реально проживаю сама, вдруг оказывается, что таких нас много, что мы все одинаковые, конечно, что болит у всех одинаково, конечно, что каждая девчонка, там, проживая расставание, например, с каким-нибудь абьюзером, чувствует примерно одно и то же, да, все чувствуют примерно одно и то же. И поэтому получается, что девчонки говорят, как же так, ты вот как будто залезла мне в сердце и написала про меня. Я говорю, ну потому что написала про себя, а мы все одинаковые.
1: Скажи, а то, когда ты, вот в какой период дня и ночи ты пишешь песни? То
0: по-разному.
1: Вообще, иногда может быть, не знаю, там, может быть такое, что там, не знаю, ешь за рулем и тут
0: всегда вот так
1: приходит.
0: И бывает. Посреди ночи я, например, встаю, у меня муж уже не обращает внимания. Я встаю, начинаю что-то намурлыкивать на диктофон. А однажды была кринжовая история, мне пришла супер идея песни, прям вот супер идея, прям в кабинете у стоматолога. И я показываю, убери мне эти штуки все изо рта. Она такая, что там, больно тебе? Я говорю, нет, просто убери трубку. Я показываю, она убирает, и я начинаю записывать. Она говорит, ты не могла подождать 5 минут? Я говорю, нет, оно уйдет.
1: А, то есть такое бывает?
0: Бывает.
1: Было ощущение, что, допустим, ты, у тебя покидала эта,
0: конечно,
1: песня?
0: Конечно, оно и покидает, так и бывает. Если ты вовремя не схватил за хвост эту песенку, то она придет в голову какой-то другой певице.
1: Ах, то есть ты думаешь, что все, да?
0: Конечно, конечно.
1: Что эта песня ушла куда-то в другое место.
2: Есть какой-то банк всех идей.
0: Есть банк идей, и периодически направляют ее в твою голову. И ты должен всегда быть благодарен и хватать ее за хвост. А ты профукаешь.
1: А в тот момент, допустим, было ли у тебя такое, когда ты ждешь этого вдохновения, оно вот не приходит и не приходит?
0: Бывает, да.
1: Бывает ли страх, что больше не придет?
0: Не, нормально, я уже написала столько песен за жизнь, могу больше не писать.
1: А, все, вот этого достаточно, да?
0: На всю жизнь, да.
1: Ну правильно, все, в следующем году на Радио Фест опять приезжай. Будем
0: приеду, ждать.
2: Давай тогда одну самую любимую твою. Ну, самую...
0: Мою?
2: Конечно, да. Конечно.
0: Не знаю, мне кажется, есть такая вот легенда, что у каждого композитора любимая песня — это последняя, которую он написал. Поэтому вот на сегодняшний день это последняя, которую я написала, она еще не вышла, но она выйдет.
1: А когда чтобы... она будет выходить?
2: Так, а давай, ну, которая вот, вышла.
0: А которая вышла, ну, чтобы люди послушали мое творчество и, не знаю, впервые, например, познакомились многие, поставьте, например, «Полчеловека». Это, ну, вот песня, которая, собственно, с которой я проснулась знаменитая. Это очень интересная была история.
2: На ней буква «Е» написано. Это означает, что там explicit content? Ну, типа, как будто...
0: А там есть, мне кажется, без нее... Ну, давайте не ее, окей.
1: Ты мне скажи, я же... Правильно, молодец.
0: Давай спички тогда, спички.
2: Спички, так, спички, да. Рит Дакот у нас в гостях. Рит, спасибо огромное.
0: Спасибо вам.
2: Боже мой, какой заряд энергии, как классно.
1: Спасибо тебе большое. Желаю тебе прекрасного выступления на Радио Фест уже в эту субботу.
0: Пока-пока.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту пятницу, 28 августа, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Bušnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
3: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
4: Практичная детская одежда для дождливой погоды в магазинах «Лидл». С четверга. Детский комбинезон 12 евро. Резиновые сапоги для детей 8 евро. И детский комбинезон 9 евро. Lidl стоит того.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 eiro. Un šokolāde sola Kinder Surprise 20 gramu 99 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витале и скидка 30% на определенные продукты Артамол. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
10: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
11: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток Pepsi 1 литр 2 вида 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Ой, что-то такое, прям ощущение выходные начинаются. Ну все, пора домой.
1: Ой, мои дорогие, слушайте, ну у нас серьезная большая такая, не знаю, неделя была эмоционально для меня очень, понимаешь?
0: Какое завершение, да?
1: А завершение такое, что у меня ощущение вообще, Рита такая классная.
0: Ой, слушай.
1: Мне кажется, что каждый из наших слушателей прочувствовал ее такую энергетику, позитив, открытость. Вау. И с утра такая бодрая. Это вообще редкость бывает. Понимаете?
0: Ну да. Завтра не пропусти Ready Fest. Большие выходные у нас в столице. Событие классное. Да? Два билета можно будет еще успеть выиграть сегодня в дневной смене.
1: Линочка обязательно будет
0: подарит как кому-то, да. И кто пропустил наше общение с Ритой Дакотин, то мы обязательно все постараемся в соцсетях как-то в ближайшее время опубликовать. У нас все.
1: Пробуем. Да,
0: да, все
1: пробуем,
0: есть.
1: Да, фотографии всем... есть. Все там получили что? Красивые или нет? Эндрю.
0: Я да. Я прекрасный. Рита тоже.
1: Всегда.
0: Ты не знаю, ты всегда
1: Эндрю
0: с тобой не
1: как бог. Все, нормально. Смотрите, это минимальный анонс. Заходите в наши социальные сети, там Эндрю как бог.
0: Вот. А Наташка уже гуглит, как писать песни и продавать их.
1: За 500 долларов.
0: Потому что есть лайфхак теперь у тебя, если что. Какую бы ты песню написала?
1: Остается только научиться писать песни и быть творческим человеком. Видишь, это тут не всем дано.
0: Сейчас GPT всем все пишет. Вообще неинтересно.
1: А я
0: стало.
1: Уверена. Вот, кстати, знаешь, я уверена, что Рита, во-первых, придет к нам когда-нибудь еще в гости, и мы обсудим с ней и искусственный интеллект, как она чувствует как автор, и может ли она отличать песни. И я уверена, что может.
0: Угу.
1: А что еще?
0: Ты еще хочешь тестировать ее здесь на предмет искусственного интеллекта детектор?
1: Себя хочу. А вот. Что, Родиона Гордина ты протестировал, он все отгадал.
0: Не
1: и
0: все.
1: Он меня научил, кстати.
0: Ну да. Прокачали, как бы, и твой скилл тоже. Ребят, все, всем спасибо за внимание, спасибо за общение. Всем отличных выходных. Наш эфир продолжается с большим количеством музыки, как обычно, на Топ-радио. Рузана, следующие 2 часа для тебя. Ну и в понедельник в то же самое время мы продолжим. А, ну не забывай, что сегодня Топ-20 в 19:00. Дэнслор в 20:00. Александр Попов и Интерплей радиошоу в 21:00. И вся большая музыкальная программа этих выходных в твоем распоряжении, в твоем радиоприемнике. Все, до понедельника.
1: До новых встреч, пока!

0: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!
3: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētikļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķi savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30.

0: Размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Latvijas Maiznieks Lielmaize» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

Ой, ну последние остались выходные этого лета. И это очень хорошая новость, что они у нас есть. А вообще, знаете, что сегодня? Я думала, нам не нужны поводы, а я нашла классный повод. Я нашла День пышных дам сегодня. Ура! Девчонки! А кто считает себя пышной дамой, кстати, вот такой вопрос. А еще день надутых губ. Может, это как-то связано между собой. Ну, еще сегодня день второй половинки. Второй половинки чего? Ваши варианты?

0: кавером, может, один из ваших треков. Пишите на WhatsApp 25037. А впереди у нас D.O.D. Easy Bizu. Careful. Это новинка. Ну а Angels for Each Other уже не новинка, но мы все равно любим и все равно послушаем, потому что это Мартин Гэрикс. Где наши все гариксята? Готовы?
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитская здоровье с Вейцаем.
2: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
3: Школа зовет?
4: RD Electronics отвечает супер ценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
4: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16.
4: Всего 99

0: разным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Подует слабый умеренный южный юго-восточный ветер. Температура воздуха сегодня плюс 19, плюс 23 градуса. В Риге день пройдет без осадков. Временами будет облачно. Воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16.

сдачи экзамена на права. Ну, из этого сообщения исходит, что все получилось, все удалось. Поэтому это очень радостный день, на самом деле. Я абсолютно согласна, я понимаю, я помню эти чувства. Также пишет слушатель, первый день отпуска, особенно то прекрасное утро, когда ты понимаешь, что следующие 2 недели ты никому ничего не должен.

того, как Warner Bros. Решили его вообще не выпускать. Списать, так сказать. Но фильм спасли фанаты. Оказывается, есть у этого Койота фанаты. И другая студия просто купила права, и сегодня Койот наконец-то добрался до большого экрана. Причем критики уже дали фильму около 95% положительных отзывов. Кстати, я вообще, если честно, когда я узнала, что будет этот фильм, не знаю, не было у меня какого-то ожидания и волнения, и я не знаю, мне казалось, что ну какая-то что-то неинтересно. Мне это казалось, честно. Но критики оценили совершенно все это по-другому. Окей, хорошо, я дам шанс. Теперь осталось вот узнать, главное, сможет ли он победить не Атмы, а Человека-паука, да, в прокате, хотя это очень сильно вряд ли. Пока прогноз, что за первый уикенд они соберут $15 миллионов. Но в Латвии, кстати, фильм не сегодня выходит. Мы его ждем 4 сентября. Ну что, будем наблюдать, смотреть. Это вообще, если вы спросите, это мультик, что ли? Или вы спросите, это фильм? Я скажу, не то, не другое. Это и то, и другое, и не то, и не другое. Там, в общем, есть и реальные актеры, которые, ну, это, играют свои роли. Они там, в общем, и мультик тоже. Понимаете? Ну, понимаете, это как Соник, например, да? Или как Луни Тунс раньше, да, снимали, когда есть вот и люди, и какие-то персонажи мультяшные, именно Луни Тунс. Ну, в принципе, это их фишка. Если вы помните, то примерно для вас это будет все очень даже понятно и казаться нормальным. А что вообще не так? Просто я посмотрела трейлер, и у меня немножко сломался глаз, если честно. Планируете ли вы идти на...

Одна из тех музыкальных встреч, которые должны были произойти, как мне кажется, гораздо раньше, Мадонна и Кайли Минок, это две женщины, которые десятилетиями формировали поп-музыку и танцевальную музыку, и при этом до этого года ни разу

0: центов. Творог 9%, XXL 1 килограмм 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
1: Школа зовет?
2: RD Electronics отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: В кассе «Лукай» выгодные цены каждый день. Триммер «Makita» с аккумулятором и зарядным устройством 179 евро. Сахар 1 килограмм всего 69 центов. Хризантема 40 сантиметров 4,99. Кассе «Лукай». Предложения действуют в магазинах «Кассе «Лукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
5: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
6: Tas ir kaut kāds burju triks?
5: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
6: Interesanti. Pastāsti vairāk.
5: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
6: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
5: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Дни популярных брендов косметики в аптеках «Апотека». Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику «Эуцерин» для требовательной кожи и косметику «Филорга» для замедления признаков старения. В хороших руках!

0: Светильник находится.
1: Свет, камера, камера, радио.
2: А что по кино?
1: Проверь свою интуицию.
3: Конкурс на топ-радио.
2: А что по кино?
3: Прямо сейчас.
4: Прямо сейчас у меня не получилось дозвониться до нашего участника. Давайте я попробую еще разочек, хорошо? Давайте вот прямо с вами вместе звоним и... О, есть, есть, пошло, пошло!
0: В данный момент?
4: Нет, что в данный момент? Что в данный момент? Так нечестно. Евгений, я вам звоню, а вы не в доступе. Ну что ж это такое? Что ж... Ну ладно. Ну что мне делать? Ничего. А я не буду сейчас говорить подсказки. А я хочу поговорить с человеком настоящим, который будет мне отвечать, а не как сумасшедшая сама с собой. Поэтому попробую еще раз. Все-таки я выбрала Женю и надеюсь, что у нас получится. Ну а пока, like a child.

0: Свет, камера, радио.
1: А что по кино?
0: Проверь свою интуицию.
1: Конкурс на топ-радио.
2: А что по кино?
1: Прямо сейчас.
3: И прямо сейчас дубль два. И я думаю, что у нас получилось. Женя, ты здесь? Ты же здесь? Жень. Женя. Это какая-то подстава получается. Жень, мы с тобой только что разговаривали, у нас все было хорошо. А сейчас я просто тебя не слышу. Давай еще разочек. Я тебе позвоню.
4: Алло. Вот я тут.
3: Ну что ж ты меня заставляешь нервничать?
4: Я в деревнях, у меня может быть... Связь пропадает.
3: Я надеюсь, что не пропадет, что у нас с тобой все получится. Выбрала я тебя сегодня со мной пообщаться. И я не хочу менять свой выбор, да? Что не хочется все-таки, раз уж так, то все. Смотри, есть у меня для тебя подсказки уже готовы. Первая подсказка такая, довольно-таки весомая. Поэтому надеюсь, что она тебе будет такой, хороший ориентир. В общем, фильм, который я загадала, он стал таким, можно сказать, экспериментом, который мог очень легко не сработать. До него несколько отдельных фильмов постепенно знакомили зрителей с будущими героями вот этого фильма, и тут уже впервые они все собрались в одну историю. Во время съемок фильм носил совершенно безобидное рабочее название «Group Hug» — групповое объятие. Очень мило. А фильм стал первым проектом этой компании, который преодолел отметку 1 миллиард долларов в мировом прокате, причем это было рекордно быстро, примерно за 2 недели. Ну а теперь подсказка музыкальная для тебя. Женя.
4: Да.
3: Как ты думаешь, что это за фильм?
4: Ну, пока я не слышал музыкальные, на самом деле, подсказки.
3: А ты не слышишь?
4: Ее нет. Нет.
3: Ах, ты не слышишь? Как это так? Интересно. Там такое, знаешь, такой вот, такой, па-ба-бам. В общем, там что-то такое героическое, вот. Прям очень слышно, вот, прям героический фильм какой-то. Я думаю, что этого на самом деле достаточно объяснения, даже если ты не слышишь эту музыку. Хотя очень-очень странно, очень странно. Ну, ладненько. Okay. Ну что, Жень? Как тебе подсказки?
4: Какие варианты у меня? Музыкальные я не слышал, поэтому, может быть, разные.
3: Но там не так, чтобы прям такая узнаваемая сильно музыка, поэтому не переживай.
4: Что там, если типа жанр какой-то нет? Подсказки такого нету?
3: Подсказки такой жанра? Ну, смотри, герои. Это герои, супергерои.
4: Какие-нибудь Марвелы, может быть.
3: А какие? Марвелы. Я хочу тебе отдать 2 билета в кино.
4: Я них вообще на самом деле, мне кажется, не смотрел даже ни разу, но я про них знаю.
3: Ну, что тебе первое приходит в голову примерно? Это такой самый...
4: Спайдермен.
3: Он был очень объединяющий в многих персонажей, и он, правда, рекордные кассы собрал на тот момент, когда вышел.
4: Где там много этих героев, они там разные перекликаются. Я на название...

0: Не помнишь название. Не, ну как жалко, как жалко. Ну, Жень, я очень хотела сегодня...
1: Еще какую подсказку?
0: Ну, это тебе ничего не даст. У меня есть подсказка, где фраза, да, из этого фильма, что сейчас я даже найду ее прям точно-точно. Да, вот все просто. У нас есть Халк. Все, это подсказка. И еще есть подсказка, фраза «Я могу делать это весь день». Ну, я думаю, что тебе это ничего не даст, поэтому ну ладно.
1: Может, эти мстители какие-нибудь?
0: Почему какие-нибудь?
1: Ну, я не знаю, может, их несколько. Ну, такой один точно есть какой-то фильм.
0: Но ты его не смотрел, да?
1: Нет.
0: Да. Ну ладно, вытащила я у тебя эту победу из тебя. На самом деле, правда, то, что я знаю, что многие не смотрели его, но все равно знают это название, слышали и примерно плюс-минус представляют, что это, но даже если ты не смотрел, видишь, ты где-то отрыл это название. Я тебя поздравляю, Жень! Ну что это хорошо.
1: Спасибо.
0: На таком позитивном вайбе мы продолжаем. Я подарки дарить люблю, поэтому жди твои билетики в WhatsApp. Все просто.
1: Да, спасибо.
0: Все, наконец,
1: спасибо.
0: Давай, Жень. Чао-чао. Пока-пока.
1: Давай, пока-пока.
2: Топ радио. We love summer.
0: Получилось. Женя пойдет в кино. Ну а вы тоже участвуйте, чтобы в следующий раз выиграли вы и тоже получили билет в кино.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, без осадков. Подует слабый умеренный южный юго-восточный ветер. Температура воздуха сегодня плюс 19, плюс 23 градуса. В Риге день пройдет без осадков, временами будет облачно. Воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Marvel. Раньше перед фильмом давали там тизер, да, какой-то трейлер, естественно, обязательно. Ну да, где-то какие-то рекламные там были темы. Ну а сейчас вот вам, пожалуйста, целый подкаст. Приготовьтесь, подойдите к этому серьезно, так, чтобы вы там все понимали и максимально

0: август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Сен, встречаем выходные! В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Драукс. Копченая курица Тяково 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas,

0: зэм-зэм цены в Мего. Вареная колбаса мортаделла только 75 центов. И длиннозернистый рис только 1 евро 49 центов. Еще больше товаров по ценам зэм-зэм в Мего.
1: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy V Tauru.

0: минимализма. И знаете, когда они покупают новые джинсы, они сначала выбрасывают старые, а потом уже покупают новые. И так, в принципе, со всеми вещами. Мне интересно, а с музыкой это так же работает? Вот есть плейлист на 30 песен, да, например, и если хочется чего-нибудь новенького туда добавить, то нужно что-нибудь выкинуть, там, возможно, из 2007 года что-то. Просто интересно. Мысли вслух, у нас впереди много хорошей музыки. Оставайся с Топ-радио.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Aveņa tomāti 1,29 € kilogramā.

0: 89 центы. Риме.
1: В кассе «Лукай» выгодные цены каждый день. Офисный стол «Домолетти» 69,99. Компьютерный стол «Домолетти» 49,99. Коробка для хранения вещей «Курвер» 4,5 литра. Всего евро 99. Кассе «Лукай». Предложения действуют в магазинах «Кассе «Лукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
2: «Сосед» на этой неделе в «Мего» особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток «Пепси» 1 литр 2 вида 99 центов. «Мего» – просто, удобно, рядом.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, без осадков. Подует слабый умеренный южный юго-восточный ветер. Температура воздуха сегодня плюс 19, плюс 23 градуса. В Риге день пройдет без осадков. Временами будет облачно. Воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов.

Созрело обсуждение у меня с вами, дорогие слушатели. Я хочу знать ваши любимые, нелюбимые слова. Просто смотрите, вот есть у нас рабочий чат, да, вот рассказываю прям нашу родийную внутрянку. Я не буду называть имен, не буду выносить ссор из избы, как просила меня моя коллега, но знаете как, расскажу, все равно расскажу. Смотрите, рабочий чат, где мы договорились только о работе.

Ольга пишет: есть ли слово, спрашивает он у нас, которое вы ненавидите больше, чем когда суши называют сушки? Ну и мы как? Ну мы что, будем молчать? Нет. Априори. Тоже одно из слов, которое нам очень сильно не нравится. А от слова совсем, пишет коллега. Вот не любит она, когда говорят от слова совсем. Что еще? Давайте. Наш коллега, многоуважаемый, любимый, пишет: но сушки — это котел в аду априори. Бесит от слова совсем. Тут у меня голова начала очень сильно этим всем забиваться. И мне стало немножко плохо, но наши любимые коллеги начали подкидывать. Они говорят: слово кушать — крайний, денежка, сопельки. Ой, не могу. Не могу, зачем? Дальше уже пошли такие слова, которые, мне кажется, будет некрасиво произносить в эфире. Но я жду ваших вариантов. Какие у вас есть слова, которые вам также не нравятся, которые вы в наш чатик подкинули бы? Я им передам. Я им всем передам. Обещаю. Пишите. 25 0037 наш WhatsApp.

0: Латвии. Час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

априори бесит, а слово совсем. Да, все это начали мои коллеги, они начали засорять вот этими всеми словечками наш рабочий, на секундочку, чат.

Используйте эти слова. Просто возможно, не нужно. Просто больше не надо, если что. Но это не обязательно, это не точно. Делайте, что хотите, говорите, как хотите. Кто вообще вам может запретить? Правильно? Правильно. Но не говорите «звонит» все равно, пожалуйста. Не говорите «ложит», не говорите «ихний», ну и так далее, да? Ну, просто такой, ну, банальный списочек. Не трогайте его, пожалуйста. Вот выпишите эти слова все.

нишевый. Ну, потому что на самом деле это слово сейчас очень сильно форсируется. А слово «форсируется» вас не бесит? Тоже интересно. Экспертность. А я абсолютно с вами согласна сейчас в эпоху Ютуба и ТикТока и Инстаграма. Эксперт.

кто-то что-то пишет и говорят, заранее благодарю. Доброго времени суток! Ой, не могу. А вот это вот, это мой незакрытый гештальт. Все, успокойтесь.

вашим любимым ведущим, моим коллегам. Написала список, сейчас отправлю. Тут еще подкинулись. А, наверное. Что это вообще такое? Что это за ответ такой вообще, наверное? Вот раздражает нашего слушателя. И с наступающим. Вот какие мы разные, какие же мы интересные, а?

0: этого голоса, голосов, это серебро. Дай мне шанс. Скоро на Топ-радио.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Дрогс. Копченая курица Тяково 4,99. И творожный торт Пеллия 6,99. Мего.

0: Драукс. Для друзей дружеские цены.
1: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
2: Like sakt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies

0: Sportland LV. Sportland. Эйси Пирмайс.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

Вообще, на этой неделе было очень много новинок выпущено. Например, Оливия Родриго. Да, мы с вами послушали ее новый трек «Serena Joy». One Republic также выпустили новый трек «Pay That Troll». Если вы любите эту группу, вам этот трек точно зайдет. «Pay That Troll». Брайан Адамс также выпустил новый трек. Брайан Адамс.

месте приедет. Ну и также новый трек у Каскада, наша любимая, на которой многие выросли. У нее новый трек, и я считаю, что... Ну, в рамках пятницы это как раз то, что мы должны с вами сегодня.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Подует слабый умеренный южный юго-восточный ветер. Температура воздуха сегодня плюс 19, плюс 23 градуса. В Риге день пройдет без осадков. Временами будет облачно. Воздух в столице прогреется до плюс

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Эвелина Исаева. И, значит, время у нас сегодня с вами целых 3 часа впереди. Я с вами до 5 вечера. И за это время мы успеем все. Мы узнаем, что легкого и интересного произошло в мире. И уже в этом часу мы разыграем 2 билета на Ready Fest. И, конечно же, поищем поводы просто порадоваться этой жизни. Еще и сегодня и пятница. В общем, все складывается как надо. И одна мысль, за которую сегодня я зацепилась, в том, что жизнь — это не столько то, что с нами происходит, сколько то, как мы

мне подкидывала вселенная в этот день. Я желаю найти в себе мудрость, увидеть что-то хорошее и в этом. Хотя, знаете что, давайте лучше пусть сегодня вообще не придется ничего переосмысливать и искать плюсы. Пусть все сразу происходит хорошо. С вами еще раз, да, Лина Исаева. Это «Добрадзе». Мы начинаем с песни «Moving to the Sun». Поехали!

0: kilograms 2,99 €. Tualetes papīrs Rimi 40 rulļi 6,59 €. Rimi.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
4: Top, top, top!
5: Pacelt savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

друзья. Прошедшая буря, как оказалось, лишила некоторые места не только электричества, но и возможности нормально искупаться, потому что после этих сильных ливней повышенное загрязнение воды обнаружили сразу в 8 официальных местах для купания. В Риге это Кипсала, Румбула, Луцавсала и Луцавсальский залив. Купаться пока что нельзя также и в Гауе, в Сигулде, и в Мартинсале, в Кулдыге. Причина в том, что ливни смыли в водоеме загрязнение, плюс не везде справились дождевые системы, так что если кому-то все еще есть плюс 22 градуса за окном нормально, чтобы купаться, нет, придется себя в этом ограничить. Продолжаем ловить лето за хвост, но в этих 8 местах пока что исключительно с берега. Ну а мы продолжаем с музыкой. Дальше I Will Be Waiting Inna. Поехали!

0: Адамс, с Мадонной, ее «Дансачария». Оставайся со мной, впереди розыгрыш и много всего интересного.
1: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на письменные столы и офисные кресла, стеллажи, шкафы, комоды, кровати, матрасы и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
2: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
3: Зэм-зэм цены в Мего. Питьевые йогурты Уога 1 килограмм 3 вида, евро 59. И картофельные чипсы Флинт только 49 центов. Еще больше товаров по ценам Зэм-зэм в Мего.
4: Reklāmas agentis kāds darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārta savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30.

0: Ну что, друзья, все, call me on my Nokia, call me on my WhatsApp, звони мне на номер 250037, потому что прямо сейчас я разыгрываю два последних билета от Top Radio на Ready Fest, который пройдет уже завтра. И если сегодня вы слушали утром утреннее шоу Наташи и Андрея, то знаете, что в гостях у них была Рита Дакота, собственной персоной, и завтра она впервые выступит на Ready Fest. И сегодня рассказывала, как волнуется, как готовится и насколько значимо для нее это выступление. Значит, обладатели наших билетов смогут услышать Риту уже завтра вживую. Ну и, конечно же, не только ее. Программа фестиваля очень большая, артистов много. Поэтому после такого гостя сегодня вопрос просто обязан быть связан с творчеством Риты Дакоты. Так и будет. Я дам вам строчку из одной из ее самых известных песен, а вам нужно будет ее продолжить. И вот сейчас я попробую уже поговорить с ней или, может быть, с ним. Алло, привет! Так, сорвался звоночек, сорвался. Ничего страшного, у нас тут еще в очереди есть и другие претенденты. Попробуем. Привет. Привет.
1: Алло.
0: Привет.
1: Да, здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
1: Наталья.
0: Наталья, очень приятно. Меня зовут Лина. Скажи, знаком ли ты с творчеством Риты Дакоты?
1: Да, слышала, песенки слышала.
0: Слышала. Ну, отлично. Сейчас проверим, насколько внимательно ты ее слушала. Сегодняшний вопрос связан с ее песней «Спички», которую она написала еще во времена «Фабрики звезд» в далеком 2007 году. И песня уже тогда сразу же выстрелила и до сих пор очень популярна. И много девчонок латают свое сердце именно под ее звуки. Смотри, я начинаю строчку из припева, а ты должна будешь мне продолжить ее, правильными, естественно, словами. Не спеши, я дам 4 варианта ответа, а из них ты выберешь правильный, тот, который был задуман Ритой изначально. Договорились?
1: Да, договорились.
0: Отлично. Смотри. Потерять образ свой, отражая его. И ты мне скажи, чем же она его отражает. Первое. Холодными стеклами. Второе. Разбитыми окнами. Третье. Прощальными взглядами. И четвертое. Остывшими чувствами. Это были все варианты ответов. Я начну строчку, а ты ее закончи. Потерять образ свой, отражая его.
1: А еще раз можно варианты?
0: Конечно. Я буду тогда полностью строчку зачитывать, и да, ты выберешь.

0: смутные. Потерять образ свой, отражая его холодными стеклами. Потерять образ свой, отражая его разбитыми окнами. Потерять образ свой, отражая его прощальными взглядами. Потерять образ свой, отражая его остывшими чувствами.
1: Может быть, третий вариант.
0: Прощальными взглядами?
1: Да. Вот я думаю, или первый, или третий.
0: Потерять образ свой, отражая его.
1: А, вот. Так. Да, так когда вот такая идет песня, так проще.
0: Давай вместе петь. Потерять образ свой, отражая его.
1: Так, и ответы.
0: Холодными стеклами, разбитыми окнами, прощальными
1: взглядами. Разбитыми окнами.
0: Разбитыми окнами, да, мы это сделали. Да. Совершенно верно, мы это сделали. Сейчас я хочу тебе прям аплодисменты включить, потому что мне не включаются аплодисменты. Все, и я хлопаю. И аплодисменты электронные тебе хлопают. Да, ура! Правильно. Ну что, я поздравляю, два билета на Ready Fest у тебя в кармане. Завтра уже знаешь, с кем пойдешь?
1: Я пойду с дочкой, она очень хотела.
0: Ну, замечательно. Отличная компания. Я думаю, дочка оценит тоже творчество Риты, потому что Рита пишет прям для девчонок. Спасибо тебе огромное. Хорошего дня, отличной пятницы.
1: Спасибо.
0: И, конечно же, классного концерта, друзья. Ну, а мы продолжаем. И продолжим с песней. Конечно же, Риты Дакоты и Мари Краймбрери. «Самокат». Сама на сегодня в эфире призналась, что эта песня была написана вообще по приколу, но нашла отклик у наших слушателей топ-радио.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В эту пятницу, 28 августа, в Латвии сохраняется облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха по стране прогрелась до плюс 22 градусов тепла. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

связано, потому что этот легендарный актер Том Харди внезапно выпустил целый рэп-альбом, записанный причем вместе с андерграундной хип-хоп-группой. И сам Харди там скрывается под псевдонимом Фрэнки Пулитцер. А компанию ему составили вполне серьезные ребята: Busta Rhymes, Method Man. И, в общем, солидная компания.

чтобы не было так страшно. Причем это не внезапный кризис среднего возраста. Рэпом Харди увлекается еще с подростковых лет, потому что в 15 лет он даже подписывал контракт на запись, написал кучу материала, но сам потом признавался, что рэпером был, мягко говоря, невыдающимся. И вот, видимо, прошло 30 с лишним лет, и посмотрел на себя с другой стороны, что ли, и мечта все-таки догнала своего Томми. Так что мораль пятницы проста. Никогда не выбрасывайте свои подростковые увлечения. Может быть, им просто нужно время, чтобы дозреть. С такой вот мыслью мы продолжим нашу дневную смену сегодня. С вами Лена и

Ладно, оставлять ее пока что не нужно, но я вам напомню, что даже у кофе есть момент, когда вот еще одну чашечку лучше все-таки не делать. Высокой дозой считается примерно 400 миллиграммов кофеина в день, а регулярные 5 и больше чашек уже связывают с повышенными рисками для здоровья. Из более быстрых спецэффектов будет у вас сердце торопиться куда-то без вас, будут руки дрожать, сон может испортиться, и вот эта вот концентрация, ради которой мы кофе и пьем, она наоборот. Наоборот, куда-то вдруг исчезнет. Ну, а 12 чашек в день и больше, это уже совсем не про бодрость. Это сколько это по чашке в час? Нет, это слишком много, это не для нас. В общем, кофе мы любим, но если для того, чтобы проснуться, вам потребуется уже кофейник размером с ведро, возможно, организм вам намекает, что нужен не кофе, а сон. И поскольку сегодня пятница, может быть, не будем спорить с организмом, мы просто сегодня ляжем пораньше, а завтра будильник не будем заводить. Ну, хотя бы попробуем. Но если все-таки нужен кофеин, давайте извлечем.

0: Iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV. Akropole. Vairāk prieka!
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Драугс. Копченая курица Тякова 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мего Драугс. Для друзей дружеские цены.

0: Завтра, суббота, в целом обещают быть довольно теплой. По Латвии в большинстве мест температура воздуха прогреется до плюс 24 градусов. В Риге будет около плюс 23. И первая половина дня выглядит вполне себе приятно и сухо, как сегодня. А вот дальше погода начнет постепенно менять свое настроение. Будет больше облаков, усилится южный и юго-восточный ветер. И в Риге снова порывы могут доходить примерно до 14 метров в секунду. А ближе к вечеру уже возможен дождь. Так что, если на субботу вы запланировали прогулки, террасы, вот недавно новое слово узнала, в общем, на террасе посидеть, если вы собираетесь, и делать все то, для чего желательно сухое небо, лучше не откладывайте до вечера. Успевайте все это провернуть днем. Но в целом, плюс 23 в самом конце августа, я считаю, очень даже достойно. Берем, что дают. Но это все будет завтра, а пока что о погоде прямо сейчас, в эту последнюю пятницу лета 2026. Послушаем.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

друзья, знаете, на что я сейчас трачу свою energy? А на то, что сейчас у меня идет внутренний торг съесть сегодня мороженое или все-таки проявить силу воли, потому что уже все-таки вторая половина дня, возраст за 30, и как будто бы приходится задумываться, а стоит ли оно того. Но тут мне попалось очень любопытное исследование, которое, честно говоря, немного разрушает любимую отговорку многих из нас. Вот мы часто говорим, что ну все, после 30 метаболизм уже не тот. Так вот, ученые решили это проверить. Они изучили больше 6000 человек из 29 разных стран, от младенцев до людей 95 лет. И измеряли они не по фитнес-браслетам, а делали замеры реального расхода энергии одним из самых точных методов. И вывод оказался неожиданным. Оказывается, что с 20 до 60 лет метаболизм практически у человека не меняется. То есть нет никакой волшебной точки в 30, 35 или 40 лет, после которой организм внезапно вдруг перестает сжигать калории. Не существует этой точки. И заметно замедляться он начинает только после 60. О как! Ура! Пляшем! А вот что действительно меняется с возрастом, так это наши привычки. Потому что мы меньше двигаемся, мы теряем мышечную массу, мы чаще перекусываем и все лучше осваиваем вот это вот искусство провести вечер на диване. Так что сейчас хорошая новость для всех, кому меньше 60. Можете смело съесть прямо сейчас все, что вам захочется, но при этом и подвигаться, пожалуйста, как следует. Тоже не забудьте, а для бодрого ритма всегда к вашим услугам музыка на топ-радио. Вот, на мой взгляд, это очень хорошая бодрая песня, чтобы оставаться в движении. Calvin Harris, Jazzy, Satisfied.

0: будем после рекламы вместе с Serotonin и James Hype на Топ-радио. Скоро!
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 31. augustam. Bumbieri Guijot 1 eiro 29 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
2: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Спланируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2 eiro 99 centi. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1 eiro 29 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola.

0: Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Максима, лай нека не трогто.
1: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.

систем и ценностей. Так что да, жить можно под одной крышей, есть из одного холодильника и иметь одних и тех же родителей и все равно получить совершенно разное детство, но все равно, которое ты делишь с человеком, который одновременно и похож на тебя, и не очень. Вот такая вот интересная жизнь. Продолжим дальше с музыкой. Подумаем об этом. И хороший повод позвонить или хотя бы написать своему брату.

0: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostā iegādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Крутые новости. Победитель Latvijas Gada Auto Cupra Terramar доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Cupra Terramar доступен сразу только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Zem zem цены в Мего. Вареная колбаса мортаделла только 75 центов. И длиннозернистый рис только 1 евро 49 центов. Еще больше товаров по ценам Зем Зем в Мего.
4: Школа зовет?
5: РД Электроникс отвечает суперценами.
4: 17 августа по 13 сентября.
5: Большая школьная распродажа.
4: Смартфон Samsung Galaxy A16.
5: Всего 99 евро.
4: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
5: Все для школы по суперценам.
4: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
5: Поторопись. Большая школьная

Pressure от Omnom и Tommy Genesis. Это новинка из нашего плейлиста Dance Floor. Pressure, кстати, название сегодня очень в тему. Если за рабочую неделю накопилось, это самое Pressure.

душевными, яркими и такими, которые точно запомнятся. Ну, а с вами была Лина Исаева. Буду обязательно снова. А пока-пока. Отличного вечера.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Школа зовет?
2: РД Electronics отвечает супер ценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по супер ценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Electronics.

Баянчик, что делать, я спросил, да, последняя пятница лет, что делать, снимать штаны и бегать, пишет нам, сразу отозвался какой-то слушатель, но если вы на море и у вас есть плавки, почему бы нет, +20 где-то сейчас в дюнах, сразу.

0: Теперь майс.
1: Школа зовет?
2: Эрде Электроникс отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Вейклс ЛВ.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
3: Теперь в Weekend на новую коллекцию осенней одежды и обуви скидки до 30%. Примеряйте дома без предоплаты.
4: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
5: Предложение супервыходных в Lidl с 29 августа. Сливы 1 килограмм 79 центов. На избранный ассортимент кормов для животных Кашида с купоном Lidl Plus скидка 30%. И охлажденный цыпленок 1 килограмм 2,59. Lidl стоит того.

В таком своем мире с розовыми очками. Мы вчера, кстати, эти розовые очки обсуждали. Мне уже сложно говорить. Я решил сразу тяжелую артиллерию сюда поставить. Это Avicii и Levels. Ну а что?

затерялась, зачесалась. Да, чтобы ничего у вас не чесалось в эту пятницу. Пробки, кстати, видел сам лично на Шмерле. Длинная такая пробка по направлению к Альфе. В общем, на 2:05:37 поделитесь, как вы проводите эту последнюю пятницу лет. Поехали, Avicii Levels!

Южный ветер, температура воздуха этим вечером на территории Курзыма от 19 до 21 градуса, в Ладгале 18-20, в Земгале, Видзыма, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 18 местами до 21 градуса.

Ведем в понедельник, в последний день лета, 31 августа. Но вот сегодня, на сегодняшний вечер, если по пятибалльной шкале оценить, сколько вы ставите этому лету, немного сахара добавим от Робин Шульца и Франческо.

подводим итоги этой недели. Кто-то даже сегодня купался в Эцке, но сегодня пишет, вода прохладная. Да, уже хочется сказать, уже не лето. А что еще? Кто-то чебурек ел в кафе. Да, по пятибалльной 4 с натяжкой. Почему так?

Бывают мужики. Мне кажется, на эту песню какие-то там очень такие созвучные аккорды, да? Можно любую песню поверх напеть. Ну, практически любую. А что там? 7 нот в музыке. Эрик Притч и Пьяно. Закончим этот час. В следующем продолжим, что там в пятницу творится на дорогах. Тоже поделитесь, расскажите. Вечерний драйв. И, кстати, сегодня через час последняя топ-двадцатка этого лета. Поехали! Поехали!

0: Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Школа зовет?
2: РД Electronics отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных

0: тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Дрогс. Копченая курица Тяково 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.

Into Nothing. Обычно мы начинаем лето с этого трека. Ну и почему бы в последнюю пятницу лета его не послушать? Джонни, ты пари. WhatsApp 2-5-0-37. Есть еще время написать, как вы проводите последнюю пятницу лета.

пятницу. Даже не верится как-то. И не хочется отпускать эту пятницу, но она продолжается. Мы еще, кстати, с вами немножко услышимся в начале топ-20-ки. Сергей-то Литвинов в отпуске, так что запустить топ-20-ку сегодня удостоился такой чести я. Ну а в рамках вечернего драйва говорю вам до свидания. Пока. С вами был я.

0: последним победителем этого лета. А уже со следующей недели начинаем новую, главную осеннюю двадцатку, осенние чарты. Потом придет зима, а дальше, как всегда, самое большое музыкальное путешествие года. Итоги 2026. И в конце года весь коллектив ТОП Радио снова встретится с вами, чтобы вместе определить главные песни и события всего года. Но это все потом. А сегодня финальная летняя битва, и она обещает быть действительно горячей. Поехали!
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП Радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv. Место

0: Предложение супервыходных в Lidl с 29 августа. Сливы 1 килограмм 79 центов. На избранный ассортимент кормов для животных Кашида с купоном Lidl Plus скидка 30%. И охлажденный цыпленок 1 килограмм 2,59. Lidl стоит того.
1: Pats savu balsu. Biedrības tavi draugi nolikt tavu centās nodedzināt.

0: Global Gathering. Диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Друзья, привет, это Александр Попов, и в этот пятничный вечер вас ждет очередной выпуск моего радиошоу Interplay на Топ Радио. Всем приятного прослушивания.